0: пришла по судьбе века, и наши дни стремления, и народ стал пославен Богошно помраение.
1: Ready to face the music?

пятка чуть приподнята над полом. На счет раз. На счет два. На счет раз. На счет два. Сейчас мы познакомимся с несколько более трудным движением. Но если вы его освоите, танец будет казаться